Не дох в твой дом, не дал для ног воды, сия слезами, нозями омыла. А

земной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения

Охваленная свобода привела к порочной жизни. Рабства горшего не знали древний римлянин и грек. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады властью

нас. Помня взлеты и падения, жизни горькие уроки. Мы должны исход из ада

Люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Господи, да не яростью Твоей обличишь мене, ниже гневом Твоим накажешь мене, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, вот смердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах и стлякохся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя напомнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя, и свет очи моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая о благах у мя, за не гоня благостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил и все дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачив своем отеца. Сокровищ стоит и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял иси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек.

Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши. Слез моих не примолчи, яко присельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби мне да почию, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господа, и внят мне, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужа есть имя Господне, упование Его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси, всесожжение и огресение взыскал еси, так дарья все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя. Яко одержаша мя злая, им же не из числа, постигоша мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножившися паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и на нище и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в суе глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимый, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя, еда спя не приложит воскреснути. Ибо человек мира моего, на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к Тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию, быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголитесь о мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почтом я забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костям моим, поношахами вразимые, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная есть и душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашим услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеялны еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступи вспять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, як усмирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны сей смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленя. Восстань и вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благослови Тя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивна десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильне, люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать Тя, Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно из такти и коси от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князя по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло.
всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, освятил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дать и изволивай, сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или нехотящий согрешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец и есть мы, и всуе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

Канон святому апостолу Матфію. «Поїм, Господіві, провідшимо люди своя, сквозі Черное море, яко єдин славно прославися. Святий апостоле Матфіє, молі Бога о нас, пісні Твоє святоносне поющу Матфіє, нині торжество, с небесе мізерю спасіння дати моліся. Святий апостоле Матфіє, молі Бога о нас». Велие солнце явился еси света великого досточуднее, с нами бо бывшу беседовал еси, не ходатайстве не апостоле, святые апостоли Матфея моли Бога о нас, законом владыки блажене повинуяся, мрежей уловляешь и твоего языка, из глубины неведения концы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков аминь. Всего мя спасает Слово пребожественную благостью, восхотев из утробы Твоя воплотитеся, чистая Мать и Дева. Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя Дух мой. Святый апостоле Матфея, моли Бога о нас. Возмогал еси укрепляем живоначальным мудрым мановением, крепкого корысти восхитите, и поработите благодатью, святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, любя учителя, служа того мановением вседейственным, от прелести спасаешь и человеки досточуднее, святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, тя двое на десятному числу учеников лика святаго, вседейственный дух исполняющая, Бог глаголеве избирает, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков аминь. Имея тя помощь злых врагов стремления, чистая не ужасаюся, имея тя предстательницу тех побеждаю полки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, молниями Твоих словес божественных попалил еси прелесть лукавою, верное просветил еси, воспевати еже во плоти пришествие блаженне, всеми владычествующего, и того страсти божественней привновал еси, отонуды же сошедшися. Святую Твою память совершаем веселящийся и согласно вопиемти, Матфея апостоле моли Христа Бога, согрешение оставления даровати, чтущим любовью святую память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков аминь. Сокровенную молнию под плотью существа Твоего Христе и божественного благолепия на святей показал еси горе благодетелю, просияв сущим с Тобой учеником и разумевши нестерпиму сущу славу Твою, свят еси возопиша, яко неприступен сы, виден был еси плотью мирове едине человеку любче. Услыша, Господи, смотрение Твоего таинство, разумех дела Твои, прославих Твое божество, святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, едино естество божества, едино царство и господство, возвещая приблажение, языков стада уловил еси, святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, наведетя Господь на море жития премудрие, як уже коня, смущающая многобожия горькие воды, святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, словом божественным обновил еси, оледеневшие сердца славни, все его благочестие, истины, познание, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков аминь, девство сосудя и невместимого естества селения, душу мою просвети, омраченную многими страстьми». Вскую мя отринул еси от лица Твоего свете незаходимый, и покрыла мя исчуждая тьма окаянного, но обрати мя и к свету заповедей Твоих, пути мое направи, молюся, святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, яко многоплодну лозу истинный тя простре виноград, делающая грозд, проливающая вино спасительное, его же пивше блаженне, одержиме и неразумием, прелести пьянства отвергоша, святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, учеников двое на десятых явился еси, исполняя лик блаженный, из него же предатель себе отверг,
приобрете горькое удавление на Христа воздвиг пяту, тайновещателю Матфея чуднее, святые апостоли Матфея моли Бога о нас, соль божественна уверовался есть и блажение в мир, Матфея апостоли, гной прелести очищая сладкими учений, отгоня болезни и отъемля язвы души телес прихвальнее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Безобразных рис и древнего совлечеся умерщвления, Адам, Деву, пречистым Твоим Рождеством Бога невесту, Его одежду свято и истину обличеся, никак уже оскверненну страстьми. Очисти мя, спаси, много бо беззакония моя, и из глубины зов возведи молюся, к Тебе бо воззопих и услыши мя, Боже, спасение моего. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, Бог был еси положен, единением божественным обожаем, и перводелательны от Бога лучи приим, верное просветил еси, и землю от мглы идольские очистил еси. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, все тебе вмещаются ученику, всяко проречение священных пророк, самовидец бо быв, его же древле провозвестиша служителю Матфея, подобник же и апостол. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Священие, умное, неприкосновенное очистилище, свечник злат и трапезу одушевлену, хлеб носившую живота, Дева верней тя именуем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, светозарное, яко солнце, во весь мир исшедшее, вещание Твое просвещает языческую церковь благодатью, чудонощи Матфея апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Струю слова подашь мне, Господи, в одно естество содеявы, и сердце мое укрепи благоутробне, и же землю утвердивы словом Твоим, и просвети мое помышление светом, яко ризою одевайся, да глаголю и пою подобное, достойно почести многомилостиве Твоего Матфея апостола. Отроце еврейстей в пищи, попраша пламень дерзновенно, и наросу огонь приложиша вопиюще, благословенный Господи Боже во веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, ток иссушил еси прелести наводнением Твоей божественной мудрости, и потоком пищи напоил еси верою вопиющее славне, Боже благословен еси. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, силою Бога Всесильного, изнемогоша вражия коварства пред лицем Твоего, апостоле, шествия, и сокрушишеся горы же и холми безбожия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сею же рече Деву Духом великий Исаия, во чреве Бога зачат и рождает, ему же поем, Господи Боже, благословен еси. Седмирицею печь халдейский мучитель, богочестивым неистовно разже, силою же лучшую спасенный сия видел, Творцу избавителю вопияше, отрацы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас. Уста Божия быв, из гортани восхитилися человеку убийцы, их же люти пожре, и снеть содела своей злобе мудре, и банию поки бытия сих привел еси Господеви, поющих непрестанно, людей превозносите во вся веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, прелести меча, злобы, оружия, оружие быв Божие слово славне, до конца и снил еси идольские требы, столпы же и храмы, божественную силу низложил еси, храмы живопиющие Троицы соделал еси, люди превозносите во вся веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, словесно явися небо, поведуя единородного славу Божию неизлагованную, Матфей всемудрый, молния благодати, ловец заблудших, свечник божественного светозарения, неизреченных таинник, того с весельем воспоем согласно. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
паче естества зачалаеси, паче слова родилаеси содетеля человеческого естества, бывша человека, отцу неразлучна владычица чистая, его же поет вся тварь, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки. Устрашися всяк слух, неизречено Божие снисхождение, яко вышней волею сниде даже и до плоти, от девического чрева быв человек, тем же пречистую Богородицу верней величаем. Святые апостоли Матфея моли Бога о нас, друга тя рече спас, того служаща повелением блажения апостоли и наследника царствия своего. В будущий страшный день соседателя Матфея премудре, двенадесятых ученик исполнение, святые апостоли Матфея моли Бога о нас, ветревом блажения креста пришед волнующееся море жития, достиго еси ко пристанищу покоя и крайнему желанию радуяся, ныне предстоишь и со апостольским ликом, моля о нас, человеколюбца. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, свечник воистину златозарен, светило духа сияющее, явися язык твой, попаляющ иноплеменное учение, погашающ огнь мудре чужди, свет облистающ в отмене разумия спящим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Уставила еси едино в женах клятву первозданных Богоневесто, неописанного плоти и роши описуема, обновила еси предела естества нескверное, растоящая первее, преславным ходатайством Твоим соединила еси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, течение красных Твоих ног, Матфея апостоле, возвратив к шествию небесному, вошелайся, радуйся, и Троице представ, в Отце видишь и Сына, и Духа Божественного. Сего ради верою, пресвященную Твою Божественную, празднуем память. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Свете неизменной Слове, света Отца нерожденно, в явлением свете Твоем, днесь на фаворе свет видихом Отца, свет и Духа, светом наставляющая всю тварь.

и захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой и сии прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавите от сети ловче, от словесе мятежно. Плечма своим осените и под криле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

ныне поминаемых и всех от века усопших православных, отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Живым.

поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не имущие упования, аще бо веруем, як у

и ныне есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человеч есть, не дивитеся сему. Яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, яко же слышу сужду,

Боже, духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сдены непоминаемых, вместе светлей, вместе злачней, вместе покойнее.

Яко благ и человеколюбец Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит, ты бо един, кроме греха, правда твоя правда вовеки, и слово твое истина, яко тыси воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, и пресвятым и благим,

И пречистая своей матери, святых славных, всех вальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сдены непоминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем здены непоминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

грешника родня. Той печали тайна велика есть, та печаль к спасению.

и захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

от беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

чем роднится с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых,

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться, а бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится, возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлака в сердце очищая, застой духовный устранить, для благодати путь открыть, в молитве Бога призывая. И по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души, раз боли нет, то мы не лечим. Коль муки совести свежи, ты их забвеньем не души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога. Ты думал, шел на Эверест, но привела в дремучий лес. Благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам.

но спрос на вечное упал. Ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу, и сыв чести не разумел.

Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнаженье. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

грешника родня. Той печали тайна велика есть, та печаль

и захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

беды смирением заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

Сердце в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

изводят загадками. Их толковать дело скользкое —

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

цвести, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

А люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась почти.

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст много.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно. Живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока сквер...

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и стлякухся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силу моя, и свет очию моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая о благах у мя, за не гонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил и все дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обачу в суе метеца. Сокровищ стоит и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял иси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи. Яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господа, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех.
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня.

Будущими, благо же, да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи, и да реку Твою, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне, помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и на нища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Врази мой реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свои глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, и схождаши вон и глаголаши вкупе. На мя шептаху все врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже, вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию, быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костем моим, поношахуми вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбно еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты си, Боже, крепость моя, вскую отринул мя си, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днях их, во днях древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемуся вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши Боже в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразях наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась и стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленя. Восстань и вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпей земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благословитя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильне, люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбилась и правду, и возненавиделась и беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих, смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижди, преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И тщи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава тщери царевы внутрь, рясны золотыми одеяны и приспешренно. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князи по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло,
Всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Восшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, усветил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаков, придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся в языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаков, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивай. Сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий со грешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистую, и конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человецы есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

Канон святому апостолу Матфію. «Поїм, Господіві, провідшимо люди своя, сквозі Черемное море, яко єдин славно прославися. Святий апостоле Матфіє, молі Бога о нас, пісні Твоє святоносне поющу Матфіє, нині торжество, с небесемі зарю спасіння дати моліся. Святий апостоле Матфіє, молі Бога о нас». Велие солнце явился, еси света великого досточуднее, с нами бо бывшу беседовал еси, не ходатайствене апостоле, святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, законом владыки блажене повинуяся, мрежей уловляешь и твоего языка, из глубины неведения концы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Всего мя спасает Слово пребожественную благостью, восхотев из утробы Твоя воплотитеся, чистая Мать и Дева. Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя Дух мой. Святый апостоле Матфея, моли Бога о нас. Возмогал еси укрепляем живоначальным мудрым мановением, крепкого корысти восхитите, и поработите благодатью. Святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, любя учителя, служа того мановением вседейственным, от прелести спасаешь и человеки досточуднее. Святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, тя двое на десятному числу учеников лика святаго, вседейственный дух исполняюща, Бог глаголеве избирает. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Имея тя помощь, злых врагов стремление чистое не ужасаюся, имея тя предстательницу тех побеждаю полки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, молниями Твоих словес божественных попалил еси прелесть лукавою, верное просветил еси, воспевайте еже во плоти пришествие блаженне, всеми владычествующего, и того страсти божественней поревновал еси, отонуд же сошедшися. Святую Твою память совершаем веселящийся и согласно вопиемте, Матфея апостоле, моли Христа Бога, согрешение оставления даровати, чтущим любовью святую память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Сокровенную молнию под плотью существа Твоего Христе и божественного благолепия на святей показал еси горе благодетелю, просияв сущим с Тобой учеником и разумевши нестерпиму сущу славу Твою, свят еси возопиша, яко неприступен сы, виден был еси плотью мирове едине человеку любче. Услыша, Господи, смотрение Твоего таинство, разумех дела Твои, прославих Твое божество, святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, едино естество божества, едино царство и господство, возвещая преблажение, языков стада уловил еси, святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, наведи Тя, Господь, на море жития премудрие, як уже коня, смущающе многобожие горькие воды, святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, словом божественным обновил еси, оледеневшие сердца славни, всею благочестие истины познание, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Девство сосудя и невместимого естества селения, душу мою просвети омраченную многими страстьми. Вскую мя отринул еси от лица Твоего свете незаходимый, и покрыла мя исчуждая тьма окаянного, но обрати мя и к свету заповедей Твоих, пути моя направи, молюся. Святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, яко многоплодну лозу истинный Тя простре виноград, делающий грозд, проливающий вино спасительное, его же пивше блаженне, одержиме и неразумием, прелести пьянства отвергоша. Святый апостоле Матфея, моли Бога о нас, учеников двое на десятых явился еси, исполняя лик блаженный, из него же предатель себе отверг, приобрети горькое удавление, на Христа воздвиг пяту,
Тайновещателю Матфія чуднее, святые апостоли Матфія моли Бога о нас, соль божественна уверовался есть и блажение в мир, Матфія апостоли, гной прелести очищая сладкими учений, отгоня болезни и отъемля язвы души телес прихвальнее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Безобразных рис и древнего совлечеся умерщвления Адам, Деву, пречистым Твоим Рождеством Бога невесту, Его одежду святу и истину обличеся, никак уже оскверненну страстьми. Очисти мя, спаси, много бо беззакония моя, и из глубины зов возведи молюся, к Тебе бо воззопих и услыши мя, Боже, спасение моего. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, Бог был еси положен, единением божественным обожаем, и перводелательны от Бога лучи приим, верное просветил еси, и землю от мглы идольские очистил еси. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, все тебе вмещаются ученику, всяко проречение священных пророк, самовидец бо быв, его же древле провозвестиша служителю Матфея, подобник же и апостол. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Священие, умное, неприкосновенное очистилище, свечник злат и трапезу одушевлену, хлеб носившую живота, Дева верней тя именуем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, светозарное, яко солнце, во весь мир исшедшее, вещание Твое просвещает языческую церковь благодатью, чудонощи Матфея апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Струю слова подашь мне, Господи, в одно естество содеявы, и сердце мое укрепи благоутробне, и же землю утвердивы словом Твоим, и просвети мое помышление светом, яко ризою одевайся, да глаголю и пою подобное, достойно почести многомилостиве Твоего Матфея апостола. Отроце еврейсти в пищи, попраша пламень дерзновенно, и наросу огонь приложиша вопиюще, благословенный Господи Боже во веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, ток иссушил еси прелести наводнением Твоей божественной мудрости, и потоком пищи напоил еси верою вопиющее славне, Боже благословен еси. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, силою Бога Всесильного, изнемогоша вражия коварства пред лицем Твоего, апостоле, шествия, и сокрушишеся горы же и холми безбожия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Сею же рече Деву Духом великий Исаия, в чреве Бога зачат и рождает, ему же поем, Господи Боже, благословен еси. Седмирицею печь халдейский мучитель, богочестивым неистовно разже, силою же лучшую спасенный сия видел, Творцу избавителю вопияше, отрацы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас. Уста Божия быв, из гортани восхитилися человеку убийцы, их же люти пожре, и снеть содела своей злобе мудре, и банию поки бытия сих привелися Господеви, поющих непрестанно, люди превозносите во вся веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, прелести меча, злобы оружия, оружие быв Божие слово славне, до конца и снил еси идольские требы, столпы же и храмы, божественные силы низложил еси, храмы же вопиющие троицы соделал еси, люди превозносите во вся веки. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, словесно явися небо, поведуя единородного славу Божию неизвагованную, Матфей всемудрый, молния благодати, ловец заблудших, свечник божественного светозарения, неизреченных таинник, того с весельем воспоем согласно. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Паче естества зачала еси,
почеслово родилась из одетеля человеческого естества, бывша человека, отцу неразлучна владычица чистая, его же поет вся тварь, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки. Устрашися всяк слух, низречено Божие снисхождение, яко вышней волею сниде даже и до плоти, от девического чрева быв человек, тем же пречистую Богородицу верней величаем. Святые апостоли Матфея моли Бога о нас, друга тя рече спас, того служаща повелением блажения апостоли и наследника царствия своего. В будущий страшный день соседателя Матфея премудре, двое на десятых ученик исполнение, святые апостоли Матфея моли Бога о нас, ветревом блажения креста пришед волнующееся море жития, достиго еси ко пристанищу покоя и крайнему желанию радуяся, ныне предстоишь и со апостольским ликом, моля о нас, человеколюбца. Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, свечник воистину златозарен, светило духа сияющее, явися язык твой, попаляющ иноплеменное учение, погашающ огнь мудре чужди, свет облистающ в отмене разумия спящим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Уставилась едина в женах клятву первозданных Бога невесту, неописанного плоти и роши описуема, обновилась и предела естества нескверная, растоящая первее, преславным ходатайством Твоим соединилась. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, течение красных Твоих ног, Матфея апостоле, возвратив к шествию небесному, вошелась и радуясь, и Троице представ, в Отце видишь и Сына, и Духа Божественного. Сего ради верою, пресвященную Твою божественную, празднуем память. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Свете неизменной Слове, света Отца нерожденно, в явлением свете Твоем, днесь на фаворе свет видихом Отца, свет и Духа, светом наставляющая

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где

лихолетие святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняясь древним святым,

свете лучей слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь.

речей, в стороне от мирских и назойливых глаз, не с высоких трибун и без громких речей. Слышишь, братья молятся